0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю.
1: Верю, не верю.
0: Ты снова за дверью.
1: Снова за дверью.
0: Начнем с истерик.
1: Начнем с истерик.

0: Учим казахский язык легко.
1: Блемен, знаю. Мен блемен, я знаю. Мен, я. Блемен, знаю. Мен блемен. Мен, я. Блемен, знаю. Мен блемен.
0: Учим казахский язык легко.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.
3: Hey, yow, yow, yow, ladies and gentlemen.

0: между прочим.
1: Самому старому деревянному колесу в мире уже более 5000 лет. Оно было найдено в 2002 году примерно в 19 километрах к югу от Любляны, столицы Словении, и в настоящее время находится в городском музее. Для определения возраста колеса было использовано радиоуглеродное датирование, которое показало, что ему от 5100 до 5350 лет.
0: Между прочим...

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

больно, но честно. Стреляю глазами, винчестер. Это больно.

Айтпақшы. Білдер, секіре алмайтын жалғыз хайуан. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жумыс – работа. Мен жумыстан келдім. Я пришла с работой. Мен – я. Жумыстан – с работой. Келдім – пришла. Мен жумыстан келдім. Мен – я. Жумыстан – с работой. Келдім – пришла. Мен жумыстан келдім.
0: Учим казахский язык легко.

0: ночи.
1: Современные технологии позволяют выращивать кожу. Донорской кожи одной руки достаточно, чтобы вырастить столько новой кожи, которой достаточно для покрытия 6 футбольных полей.
0: Между прочим...

0: Впрочем,
1: 18 апреля 1930 года был настолько бедным на новости, что в 18:30 радиодиктор BBC сказал: «Новостей нет».
0: Между прочим, поставь дела на паузу. Радио

0: Шапка,
1: смотри, супер.
2: Ой, давай, жасы.
3: Че нормально?
2: Эй, что такое?
1: Равно автормуна.
3: Как всегда.
2: Ааа, как мама, смотри, life is beautiful.

0: Впрочем.
1: Аорта – самая большая артерия в теле, почти равна диаметру поливочного шланга.
0: Между прочим.

0: қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Hey, yo, ladies and gentlemen.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: между прочим.
1: Первоначально футболки продавались неженатым мужчинам, которые не знали, как самим пришивать пуговицы к рубашкам с воротником.
0: Между прочим.

айтпақшы. Орта есеппен адам 7 минутта ұйықтайды. Айтпақшы.

0: Шапка, смотри, супер. Ой, Калай, Джасы.
1: Че нормально?
0: Эй, что такое?
2: Равно автором, да?
3: Как всегда.
0: Ага, мама, смотри, life is beautiful.

0: впрочем.
1: Плохое питание беременных матерей может вызвать преждевременное старение сердца ребенка.
0: Между прочим. Окей, радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио окей на частоте твоего сердца.

0: между прочим.
1: Среди наиболее странных профессий на планете есть такие, как оператор, определяющий пол цыплят, и испытатель презервативов.
0: Между прочим.

жить.

0: Учим казахский язык легко.
1: Дос, друг, достар, друзья. Мені достарым күтіп отыр. Меня ждут друзья. Мені, меня. Достарым, друзья. Күтіп отыр, ждут. Мені достарым күтіп отыр. Мені, меня. Достарым, друзья. Күтіп отыр, ждут. Мені достарым күтіп отыр.
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: Когда человек что-то трогает, сообщение в мозг движется со скоростью 200 км в час.
0: Между прочим. Радио «Окей». Место не для грусти.
2: Слушай, Стефан.

0: между прочим.
1: Оказывается, на нашей планете есть немало золота. 99% драгоценного металла можно найти в ядре Земли. Сколько там всего? Достаточно, чтобы покрыть золотом поверхность Земли слоем 45,7 сантиметров.
0: Между прочим...

0: Учим казахский язык легко.
1: Туз, соль. Тузды аз қосыңыз. Добавьте немного соли. Туз, соль. Аз, немного. Қосыңыз, добавьте. Тузды аз қосыңыз. Туз, соль. Аз, немного. Қосыңыз, добавьте. Тузды аз қосыңыз.
0: Учим казахский язык легко.

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдоль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл про

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Barbra Streisand.
1: Окей, окей, окей.
2: Радио «Окей» на частоте твоей.

got a song. Yeah.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.